Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 22 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Метеорологическое управление Японии предупреждает об угрозе схода оползней. Такаити направилась в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Япония, США и Южная Корея обсуждают ядерную программу Северной Кореи. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 25 принес рекордное количество дождевых осадков региону Канто и островам, административно входящим в состав Токио, вызвав сходы оползней и разливы рек. В настоящее время этот тайфун удаляется от Японии, однако представители метеорологического управления призывают жителей продолжать остерегаться схода оползней. В городе Осима на островах Идзу, входящих в состав Токио, за 48 часов до позднего вечера понедельника выпало 832 мм дождевых осадков. Это более чем вдвое превышает средний показатель за сентябрь. Власти города Йокосука в префектуре Канагава сообщили о сходе нескольких оползней. Подтверждена гибель женщины в возрасте за 60 лет в результате затопления ее дома грязевым потоком. Полиция и пожарные ведут поиски супружеской пары в возрасте за 70 лет. В городе Миура префектуры Канагава грязевой поток затопил двухэтажный многоквартирный дом. Его жительница в возрасте за 20 лет числится пропавшей без вести. Еще одна женщина в возрасте за 30 числится пропавшей без вести примерно в 2 километрах от этого места. В городе Камакура одна из дорог оказалась затоплена настолько, что стала похожа на реку. В расположенной поблизости гостинице персоналу пришлось удалять воду из номеров для постояльцев. В префектуре Тиба в городе Содегаура женщина въехала в сошедший оползень. Ее доставили в больницу с легкими травмами. В этом городе рабочий, управлявший строительной техникой, при очистке дороги от обломков и мусора упал в заросли бамбука. Позднее была подтверждена его гибель. Сильный дождь прошел в префектуре Чиба. В городе Итихара зарегистрировано выпадение 392,5 мм дождевых осадков за 24 часа. Представители метеорологического управления призывают население сохранять бдительность в связи с возможностью схода оползней, а также повышением уровня воды и разлива рек. Кроме того, рекомендуется остерегаться сильного ветра и высоких волн на море. Премьер-министр Японии Такаити Санае вылетела в Соединенные Штаты для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В понедельник вечером Такаити вылетела из токийского аэропорта Ханеда на правительственном самолете в свою 4-дневную поездку в Нью-Йорк. Перед отъездом она заявила журналистам, что в своем первом выступлении в ООН в качестве премьер-министра подчеркнет важность решения таких проблем, как похищение Северной Кореей японских граждан и изменение климата, а также необходимость поддержания верховенства права и реформы ООН. Такаити заявила, что хочет выразить решимость со стороны Японии занять ведущую роль в рамках обновленной концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Она выделила такие области, как укрепление энергетических и других цепочек поставок, сотрудничество со странами глобального юга и решение проблем, возникающих в связи с технологическими инновациями, такими как искусственный интеллект. По словам Такаити, ведется заключительная подготовка к встречам с другими мировыми лидерами, включая саммит Япония-США. Такаити надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом во вторник, чтобы скоординировать позиции по Китаю перед саммитом Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщило Министерство иностранных дел Китая, председатель КНР Си Цзиньпин со среды по пятницу нанесет государственный визит в Соединенные Штаты Америки, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это вторая по счету американо-китайская встреча на высшем уровне в текущем году. Первая состоялась во время визита Трампа в КНР.

в мае. Официальный представитель МИД КНРГО Дзякунь сказал корреспондентам, что лидеры двух стран обменяются мнениями по главным общемировым вопросам. Ожидается, что в повестку встречи Трампа и Си войдет искусственный интеллект, область, где обе страны стремятся лидировать, а также экономические и торговые вопросы, в том числе нынешнее американо-китайское торговое перемирие, срок действия которого истекает в ноябре. Кроме того, ожидается, что лидеры двух стран обменяются мнениями о Тайване и ситуации вокруг Ирана. Главные дипломаты Японии, США и Южной Кореи подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи. В понедельник в Нью-Йорке, где проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН, встретились министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён. Они подтвердили, что их страны продолжат конструктивное сотрудничество, поскольку такое трехстороннее взаимодействие является ключом к миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны договорились содействовать поддержке международных усилий по оказанию помощи при стихийных бедствиях и мерам по борьбе с трансграничной преступностью в Юго-Восточной Азии. Министры также подтвердили намерение сотрудничать в ускорении реализации плана по развертыванию небольшого модульного реактора, ядерного реактора нового поколения в Индо-Тихоокеанском и других регионах. Что касается Северной Кореи, министры подтвердили свою приверженность немедленному урегулированию вопросов похищений, а также полной денуклеаризации этой страны в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Они также подтвердили намерение продолжать трехстороннее сотрудничество в борьбе с кибердеятельностью Северной Кореи, которая приносит доход этой стране для разработки ядерного оружия и баллистических ракет. Учитывая действия Китая, участники обсудили, как реагировать на происходящее в регионе, где предпринимаются попытки силой и в одностороннем порядке изменить статус-кво. Они подчеркнули важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. Россия провела первые парламентские выборы после начала вторжения в Украину. Кандидаты вели борьбу за 450 мест в Государственной Думе, Нижней Палате парламента. По предварительным результатам убедительную победу одержала прокремлевская правящая партия. Трехдневное голосование началось в пятницу. Центральная избирательная комиссия России сообщила, что по состоянию на понедельник подсчитано 95% голосов. Как сообщается, правящая партия «Единая Россия», вероятно, получит 355 мест, или примерно 80%, расширив свое нынешнее представительство в 310 мест. «Единая Россия» и другие партии выдвинули более 180 кандидатов, несших службу в Украине. В августе Верховный суд удалил из общенационального партийного списка оппозиционную партию «Яблоко». По мнению обозревателей, президент России Владимир Путин, как ожидается, подчеркнет, что он заручился еще большей поддержкой для продолжения боевых действий в Украине. Однако оппозиционный политик Борис Надеждин, бежавший во Францию, раскритиковал эти выборы, назвав их авторитарным шагом. Надеждин внесен в список иностранных агентов после того, как попытался участвовать в выборах, выступая против боевых действий в Украине. NHK взяла интервью у Надеждина в Париже. Он заявил, у президентской администрации одна главная роль – делать так, чтобы Путин не огорчался и считал, что все идет хорошо. Надеждин подчеркнул, что его, вероятно, отстранили от выборов из-за того, что Кремль хочет продемонстрировать победу правящей партии. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями.

0: знаниями о японском студенте, музыканте Юки.
1: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Меронパフェでございます。美味しそう!
3: Таму, Юки-санто, доко де аттано?
2: Ветнамです. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
1: Давайте разберем фразы по порядку.
0: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймас.
1: Ваши длинные парфе.
0: Там восклицает:
2: Ойсо!
1: Они выглядят аппетитно.
0: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Таму, Юки-санто, доко де аттано?
1: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
0: Там отвечает:
2: Ветнаме дес.
1: Во Вьетнаме.
2: Шоугакко де волонтиа о шимашта.
1: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
1: Вместе мы пели и танцевали.
0: Мия отвечает:
3: Содаттано.
1: Понятно.
0: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
1: Я бы хотела снова встретиться с ним.
0: Какие приятные воспоминания, как там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
1: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Меронパフェでございます. Ойсо!
3: Таму, Юки-санто, доко де аттано?
2: Ветнаме дес. 小学校でボランティアをしました. 一緒に歌ったり踊ったりしました.
3: そうだったの.
2: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Вместе мы пели и танцевали.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
1: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. «Иссёни» означает «вместе». «Утаттари» — это «петь». «Утау» с окончанием «тари». «Одоттари» — это «танцевать». «Одору» — также с окончанием «тари». «Симашта» означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте «тари» — форму глагола. Чтобы образовать «тари» — форму, замените «т» в конце «т»-формы на «тари».
0: В ключевой фразе «там» выбрала из нескольких совместных действий два — «пели» и «танцевали». Поэтому она сказала «утаттари», «одоттари».
1: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали» — «симашта».
0: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
3: Утаттари, одоттари шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
0: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
4: Хоккайдо де нани о шимасу ка? Хайкингу о шитари, онсен ни хайттари шитай дес.
1: Вот что значит фразы этого диалога.
4: Хоккайдо де нани о шимасу ка?
0: Что будете делать на Хоккайдо?
1: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. Нани о шимасу ка? Это что будешь делать?
4: Хайкингу о шитари, онсен ни хайттари шитай дес.
0: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
1: Хайкингу о шитари. Это хайкингу о суру, ходить в поход. В тари форме. А онсен ни хайттари – это онсен ни хайру – купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «ситай дес» в конце. Так что тари может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
0: Послушайте и повторите вслух.
3: Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай десу. Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай десу.
1: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете: «Я ходил за покупками и плавал в море». Ходить за покупками – это…
3: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
1: Суру делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
3: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
1: Плавать в тари форме – это…
3: Ойойдари. Ойойдари.
1: Попробуйте.
4: Каймоно о стари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о стари. Уми де ойойдари шимашта.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
2: Ойсо!
1: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
0: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
2: Ойсо!
5: Ойсисо.
2: Ойсисо.
0: А теперь ваша очередь.
3: Ойсо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо.
3: Даму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Ветнаму дес. Шоугакко де волонтия о шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
3: Соу датта но?
2: Хай.
0: Время рубрики «Едим с Кайто».
1: В сегодняшнем диалоге Там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
0: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
1: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «Сёто кэки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
0: А традиционные сладости в Японии популярны?
1: Среди японских сладостей – рисовые печенья и крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
0: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
1: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
0: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
1: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!